0: выходные вдвое лучше.
1: Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9. Dance Week.

0: dar importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: 1 плюс 1 равно 3. Это новая формула Инка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
2: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск – 10 лет. Всегда рядом.
3: Promo. Începe diminețele cu energie la Radio Record, de luni până vineri, între orele 7 și 8. Intră în joc și arată cât de rapid ești. Răspunde corect și poți câștiga un voucher de 500 de lei oferit de Family Smile Dental Care, locul unde zâmbetul tău este pe primul loc. Ascultă, participă și câștigă.
4: Promo.
5: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: una mai, mai stilat, mai fresh, mai pentru tine. La Grand Hall & Baby Hall te așteaptă Nike, Adidas, Samsonite, Tuka Kids, Papuki, Barbaris. Vino acum împreună cu familia.
1: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-760-4-107-9.
3: Dance Weekend. Record.

0: Reclamă.
1: Banii tăi încă stau degeaba? E timpul să-i pui la treabă! La Eurocredit Bank ai depozite cu dobândă de până la 7% anual. Deschizi rapid, online sau în sucursală. Nu mai amâna, fă-i să muncească pentru tine. Detalii pe www.ecb.md.
2: Выбирай смартфоны Samsung. Дизайн, надежность и производительность. Кредит 0% и специальные подарки только на allo.md.
3: Ремонт в самом разгаре, но не хватает средств? Не откладывай и в этот раз. Подай заявку на кредит до 500 тысяч лев без залогов «Микроинвест» и наслаждайтесь комфортом вместе со своей семьей. «Микроинвест» – кредиты для трудолюбивых людей.
4: Găsești cea mai mare parcare de autobuse și microbuse la autolux.md. La Autolux găsești microbuse cu TVA inclus, verificată, garanție și istoric clar. Posibil schimb, credit sau leasing și logic. La Autolux se poate totul. Alba Iulia, 75/18 sau Petricani, 88/4.
5: 1 plus 1 равно 3. Это новая формула Имка, по которой вы получаете инструмент или набор абсолютно бесплатно. Покупайте 2 единицы товара, а третью получаете в подарок. Будь то 2 инструмента, 2 набора или инструмент и набор, любое сочетание дает вам право на третий товар бесплатно. Спешите, акция действует только до 21 мая и только в сети магазинов Инка. Инка – профессиональный инструмент по доступным ценам.
6: Юск отмечает 10 лет в Молдове. 10 лет комфорта, качества и вдохновения для каждого уголка вашего дома. Мебель, украшения, текстиль и множество юбилейных предложений ждут вас в магазинах Юск, чтобы сделать дом еще красивее. Юск 10 лет всегда рядом.
7: Кауфланд дешево и хорошо приносит тебе разнообразие по низкой цене. С 11 по 13 мая. Солтино арахис 500 грамм 38 леев 95. Леон Штайнер пиво 2 литра 25 леев 50. А при активации купона и сканировании Кауфланд Карт Экстра скидка 25% на весь ассортимент пиццы К-Классик. И Юлиус Майн кофе в зернах 1 килограмм 389 леев 80. Кауфланд дешево и хорошо. Безопасного количества алкоголя не существует. Чрезмерное потребление алкоголя вредит вашему здоровью.
8: Практика cel puțin 30 de minute de mișcare în fiecare zi pentru a-ți menține sănătatea.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-107-9.
9: Record Dance.